0: Аптестамалта тамасса принципуллуа тусар тусарапарпут нукангуақ принсими иван кидиу имат снеқтаасуссаа соорси таан таасума имариса қаннориппа суу
1: аттуассавара имарпор иисуси оқарпор асагуссинга инассутикка малеруарси атаатарлу киннуигиумаарпаара туниумаарпаасулу иллерсуисумик иллерсуисуссамик алламик наассаангитсумик илиссинниитпуссамик таана тассаасаа саллусуиссутсип анерсаава силарсуум илисимангисаа такусиннаангиннамиук илисиманагулуунни илисси илисимабарси акорнассинниттуассаммат илуссинниссаллунилу атаа тассинник илиарсоқортиллуси қимассангиласси орниккумаарпасси унгасингитсуккут силарсууп такуссаассаваанга илиссили такуумаарпассинга инуугама илиссилу инууссааси уллорми тассани паасиумаарпарси уванга атаатанниттунга илиссилу уанниттуси уангалу илиссинниттунга инассутинник пигиннллунилу аалиангиуссисоқ тассаавоқ уанник асанниттоқ уанниллу асанниттоқ атаатаннит асанеқассаа уангаттаартаанна асайумаарпара саққуммерфигиумаарлугулу таанна писимасуувоқ сисамангортуми илларнартуми и аёқарсуккат исигааса асариарнераси кингорна таавалу тигусаангитиарнерани
0: тоодстаасума соорл асаннеққусиссуммик нипеқорнера таавалу ам уллорми тассан тасса пинсими пинсимататиккутсиутаанертаа соол асаннеққусиссуммик нипеқариарлулиттау уллорми тассанаами соорл анерсаа иллернэрто таан оқаатигисаа тастаккуппоқ таамут исигисариаассоо таавалу ам пеқатигитиинерлуила илагеқорнеқ тас уллорми тассани аа пилерпо налаатортумик амиотит наллиуссарсимасаат соорл таана имаатти инатис қулит алланеқарфиат ам пиффисэн тассанерпиа аммалуннартинниарнеқартарсималлуни пиффиссақ тэссэми нутаангорфик иммаат тассам тамоқаатигинеқарсиннаанерлут
1: ия таамаат оқаатигинеқарсиннаавоқ соорлаам уппернартоқ сун тамарми нутаами сиккерарлуни лусуу ааллартиттарпуа анерсаақ уммартиттисуу тассам соорл пилеққарнерани оқалуттуами гути инупингортиккамиу анерсаарфигалугу ууммартиллугу ууммассутеқаатаасуу анерсаа анерсаапиг инагу ууммасиннаангилагу
0: тоунай соорлу инатсисит иммасиусиннерусуккут укуасоорл фарисиат инатсимале малиннеққусисоруиссуит иматут уаа нипеқартиттари соорлу инатсисит пиуаллаа пиуаллаангиккалуарлуит ма иммаа соорлу имат нипеқингиссинна илуссинниисунаанерп малинниарсук таамутуус
1: аппе соорлиеримиа аллагаани эққаанарпу таак оқаатти инаттисиник илумиулиссавакка уумматааннуллу аллаллуг таан сиулиттуутигинеқарсимас инуи иммин оқалоқаттаарун наасаппу оқарлути наалага илисимаяк писсутигалу тамармик таматта илисимаварпут илутсинниит тасмила налун аярпарпу аяртулиораагатта аам налун аярпарпу аянгитсулиораагатта маллугиуааннарпарпу қаманит
0: тоуна соорлу принцип таул проскип иммин атақатиги тасми иммин атаннерат исигиссагаани соорл тамармик нутаангорнэрмик тасми нутаангорнэрми иммақарунерпила тау ассерсуутигиссагаани туссиутит аторнеқартартуит соорл проскиуссиутааруарпо эрниоққиффингорпоқ соорлунам соорл пинсимам туллуарсиннаалуур порскимут тунгасимоққаасартеқаалуурлуни имарисаммигут уаттаамат эққарсаатигисари
1: иа тассами эрниоққиттарпуу куисккаангатта эрниоққиппуу куисккатта куисккаттала анерсаа иллернартуп иссарсиаривақпут
0: птоутан эла анерсаап иллернартуп таккуффиалуу пинс эққарсаатигалуу тупиннагиаттарпу иммин атақатсиги атақатсигииннерат эққарсаатигеққилерлуу соорлерсиуллиуи тавар соорлуисиуллиуи тассааруннарсисартор соорлуккингаарнерува
1: юуллилуунниит поскилуунни пинсилуунни соорлуккингаарнерува тавармилла атақатигиллу
0: тоу пинсисиутиник соортусааққилаасагутта siuslartusaarparput tamassa principullua to siusinnorsukkul oqaatsiuat taan atorneqaraangat ima tullinngullua atortistaqartarlutit qanorun sorlarmatai
1: oqalussereeruma atortikkaippara unna seqinipanna qaamangaarpo
0: taasum imaisa oqaluttualaasuk sorun taan atortikkusuttaratamul oqaluussereeranga
1: tusaqqaarakkul taqoqqaarakkuli oqaasertai pikkuginarmikki uummatserput qaammarsarpa anillertuusukissatsippa taavalu ataatami asanningaarneq taamattaaq aammasaamangaarneq uummammut inilitsippa taamaalluni kissatsippa pilersippa asanninneq pavunnartippaaqqujana
0: taan tusiut tusaqqaallassarput.

0: Аудіо сторіс.
1: Пустыня Такламакан, чье название переводится как «место, откуда нет возврата», веками была раскаленным морем песков и считалась биологической пустотой. В 1978 году Китай начал масштабную программу по созданию лесозащитного пояса, чтобы остановить наступление пустынь, в том числе Такламакан. Проект вызвал споры. Эксперты опасались, что деревья не выживут в засушливом климате, а их потребность в воде истощит подземные запасы и усилит эрозию. Однако эксперимент оказался успешным. Растительность вернулась на окраины пустыни, превратив их в эффективный углеродный поглотитель. Ученые из университета Хьюстона с помощью спутниковых данных подтвердили – фотосинтезирующая активность растений в регионе выросла, что фиксирует увеличение поглощения углекислого газа. Ключевую роль сыграли тающие ледники гор Кунь-Лунь, Памир и Тянь-Шань. Их вода временно поддерживает жизнь зеленой стены по реке Тарим. Однако этот успех зависит от ограниченного ресурса – талых вод. В других пустынях, например, в Сахаре, повторить опыт без горных стоков невозможно. Потребуется опреснение или использование древних подземных вод. Кроме того, озеленение может вызвать локальное потепление, но в Такламакане эффект охлаждения и увеличение осадков от растений перевешивает этот риск.
0: Аудио сторис.

0: Лимар.
1: Прогноз погоды.
2: По данным портала Яндекс, 26 мая в столичном регионе будет преобладать облачная погода с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, дневные часы до 19 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Гарварда и Университета Британской Колумбии исследовали, как чувство благодарности влияет на продолжительность жизни. Они проанализировали данные почти 50 тысяч американских медсестер, наблюдая за ними с 1976 года. В 2016 году участницы оценили свой уровень благодарности по специальной шкале. Последующий анализ показал, что более благодарные люди, возможно, живут дольше. Однако ученые подчеркивают, что это лишь предварительные выводы. Исследование было ограничено одной социальной группой – американскими медсестрами. Для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования в других странах и культурах.
0: Audio Stories.
2: Une pierre que l'on jette quand l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle.

0: Аудиосторис.
1: Ловец солнца. Это декоративный элемент с прозрачным камнем, который преломляет и рассеивает солнечные лучи, наполняя пространство живыми бликами и создавая особую атмосферу. Такой аксессуар отлично подходит для украшения фото и видео, поэтому его часто используют в съемках для соцсетей. Обычно ловцов подвешивают на окна, лучше всего на южные или восточные, чтобы поймать максимум света. Также их можно размещать внутри комнаты, куда падает прямой солнечный свет, или на улице, на верандах, в беседках и на деревьях. Первый ловец солнца был изобретен викингами в X веке. Правда, тогда его использовали не для красоты, а для ориентирования по солнцу. Аудио сторис.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве Пакистана, при этом Тегеран оценивает эти обсуждения с пессимизмом. Это утверждает иранское агентство ТАСНИМ. У американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм, отметил собеседник агентства. Окончательного соглашения между Ираном и США пока нет. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. США больше не руководят мирными переговорами по Украине, теперь Россия якобы хочет участия Европы в переговорах. Так считает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он выразил в интервью изданию ЕРР. Министр подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, поскольку эта роль подразумевает нейтральную позицию. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции рано. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Добавлю, что по данным Центробанка, количество банкоматов в стране за первый квартал этого года сократилось более чем на 1%, а посттерминалов выросло на 0,7%. Об этом пишет Prime. В Думе напомнили о господдержке для родителей при организации летнего отдыха детей. Если оплатить путевку в лагерь картой МИР, то на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок вправе до 15 сентября.
2: Транспорт.
1: Начались первые летные испытания импортозамещенного вертолета модели К-226Т. В ходе первых тестов многоцелевой вертолет выполнил рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой. На вертолет установлены двигатель ВК-650В от объединенной двигателестроительной корпорации, модернизированная авионика и система управления. Полностью отечественная машина гарантирует государству технологическую суверенность, отметили в Минпромторге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.